0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
3: 58 88 88.

0: Everybody's talking about the Woodpecker Rap.
1: See him dancing in the street. He's rapping on the beach.
0: Start ripping.
2: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
3: 16+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
8: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
9: А также
8: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
10: Ну и плюс.
11: Реклама.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: Реклама. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
2: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
3: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
11: 58-88-88.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку «Авторадио», которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

Реклама. Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России может появиться персональная ОСАГО. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России предложили разрешить водителям оформлять персональный полис ОСАГО, привязанный не к автомобилю, а к конкретному человеку. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, действующая система удобна в случаях, когда одним автомобилем пользуются несколько водителей. Однако в ряде ситуаций более логичным может быть страхование ответственности самого водителя. В качестве примера Нилов привел владельца автомобиля и мотоцикла, который управляет обоими транспортными средствами. По его мнению, поскольку ответственность несет один и тот же человек, необходимость оформлять два полиса ОСАГО выглядит избыточной. Предполагается, что обладатель персонального полиса сможет управлять любым транспортным средством соответствующей категории без оформления отдельной страховки на каждую единицу техники. При этом автомобилисты смогут самостоятельно выбирать между традиционным полисом, привязанным к машине, и новым вариантом страхования.
3: Про ипотеку.
2: В Общественной палате предложили снижать ставки по уже оформленной ипотеке при рождении каждого последующего ребенка. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его мнению, семьи, которые уже выплачивают жилищный кредит, должны иметь возможность получать более выгодные условия ипотеки после рождения детей. Это позволит сделать систему господдержки более гибкой и адаптированной к изменению жизненных обстоятельств заемщиков. Рыбальченко отметил, что льготное кредитование необходимо совершенствовать таким образом, чтобы семьи могли не только приобрести жилье, но и улучшать условия действующего ипотечного кредита по мере роста семьи.
3: Про цены.
2: Бюджетный зарубежный отдых этим летом обойдется россиянам минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого и 80-100 тысяч рублей на ребенка. Такие оценки привели в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит поездка продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом, проживанием в отеле категории 3-4 звезды и питанием по системе «Все включено». При этом ВАТОР отмечает, что слишком низкая стоимость тура может означать заметно более скромный уровень сервиса, даже если отель позиционируется как пятизвездочный. Среди наиболее доступных направлений традиционно остаются Турция и Египет. Среди азиатских направлений одним из самых доступных остается Хайнань и Таиланд.
3: Про погоду.
2: Сегодняшний день станет последним днем аномальной жары в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. По его словам, погоду в столичном регионе определяет теплый сектор циклона, центр которого к середине дня сместился в район Новгородской области. При этом на запад Подмосковья начнет влиять холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В Москве грозовые осадки наиболее вероятны во второй половине дня. Температура воздуха в столице прогреется до плюс 30 градусов, а по области до плюс 31 градуса, заявил Леос. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

Ну а мы с вами уже давно как родные друзья, и в день Великой Победы мы в очередной раз это доказали, потому что 9 мая в эфире Авторадио по доброй традиции состоялся всероссийский проект «Страна поет Катюшу». В этом году, напомню, мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, с нами пели сотни больших и малых городов, причем не только наши, необъятные. В акции приняли участие слушатели из Черногории, Испании, Байконура. И мы, как и обещали, собственно, подготовили большой музыкальный фильм, премьера которого состоялась вчера, 12 июня, в День России, эксклюзивно в ВК-видео. Так что, если вы еще не видели это творение, обязательно посмотрите его только в ВК-видео. Всем участникам еще раз большое спасибо, друзья. Ну а всем, кто проводит эти выходные на волнах первого автомобильного, от меня, Владимира Бодрова, большой-большой музыкальный привет.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: Фит-сервис, масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк – возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
3: Авторадио.

Ну а нас позовет большая дискотека Авторадио, и мы обязательно соберемся на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды споют свои главные хиты. Друзья, 4 июля зажигать с вами будут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Категория 12+. Времени остается все меньше и меньше, уже меньше месяца до главного события этого лета, поэтому я, Владимир Бодров, советую вам как можно скорее приобретать билеты на сайте авторадио.ру, ну и уже с гарантией незабываемого лета наслаждаться эфиром первого автомобильного.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир —

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
1: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Волгоградской области сообщили о налете беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении ночной атаки беспилотников на регион. По его словам, силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов. После падения обломков на объект промышленной инфраструктуры в Котовском районе возник пожар, который продолжает ликвидировать экстренные службы. Еще одно возгорание произошло в Кумылжинском районе на окраине лесного массива Шакинская Дубрава. Пожар был оперативно потушен. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На местах работают профильные службы, которые оценивают последствия падения обломков беспилотников.
3: Про авиацию.
2: В аэропорту Сочи зафиксированы массовые задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются 54 рейса, еще 4 отменены. Отменены 2 рейса в Москву, а также по одному рейсу в Уфу и Нижневартовск. На вылет задержаны 22 рейса, включая направления в Ереван, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Тюмень и другие города. На прилет задерживаются еще 32 рейса. Среди них самолеты из Батуми, Анталии, Еревана, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Самары и ряда других российских городов. Причины сбоев расписания официально не уточняются. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло.
3: Про знаменитостей.
2: Скончался латвийский актер Паул Буткевич, известный по роли связного Штирлица в культовом телефильме «17 мгновений весны». Ему было 85 лет. О смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов Латвии. Причина смерти не уточняется. Известно, что в последние годы Буткевич перенес несколько инфарктов и передвигался на инвалидной коляске. Свою карьеру в кино актер начал в 1960 году. На первую главную роль сыграл в фильме «Клятва Гиппократа». За десятилетие работы он создал около 150 образов кино и на телевидении. Среди наиболее известных работ Буткевича – роли в картинах «Гардемарины вперед», «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Незаконченный ужин» и «Ошибка Тони Веденса».
3: Про рекомендации.
2: В Роспотребнадзоре напомнили россиянам о правилах посещения бассейнов. Как отметили в ведомстве, обязательными условиями являются принятие душа перед купанием, использование купальной шапочки и соответствующей плавательной одежды. Кроме того, посетителям следует обязательно надевать резиновые тапочки в раздевалках и душевых, чтобы снизить риск травмы и заражения грибковыми инфекциями. В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что посещение бассейна противопоказано людям с кожными заболеваниями, открытыми ранами, а также при простуде или гриппе.
3: Про Авторадио.
2: Друзья, совсем скоро слушатели нашей радиостанции станут свидетелями масштабного события – грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. А Насте, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие артисты. Приходите сами и приводите своих друзей и близких. «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Еще Пифагор Самоский как-то сказал, что невозможно быть счастливым в одиночку. Поэтому, друзья, мы здесь на Авторадио своим счастьем делимся всеми возможными способами. Напоминаю, что слушать нас можно не только в приемнике, но и в мобильном приложении. Раз. В плеере на сайте авторадио.ру. Два. И в умной колонке. Три. Вот, собственно говоря, друзья, выбирайте то, что вам удобнее. И все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым, продолжайте наслаждаться этими продолжительными праздничными выходными. Потому что мы едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
6: Платье, юбка, туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
8: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека «Авторадио». Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
6: Категория 16+.
7: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
8: Авторадио.

А вот главные звезды, что примечательно, могут оказаться совсем близко с вами, друзья. И более того, спеть свои главные хиты специально для вас уже 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Напоминаю, что именно там состоится большая дискотека Авторадио, в которой примут участие Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Категория 12+. Занять лучшие места для себя и близких можно и нужно уже сейчас, поэтому я, Владимир Бодров, и приглашаю вас на сайт авторадио.ру. Заходите туда, приобретайте билеты, и пусть, если и придется вам этим летом плакать, то исключительно от счастья.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: коммуникация, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
3: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.

меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Госдуме спрогнозировали судьбу рынка недвижимости в России. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На вторичном рынке недвижимости в России сохраняется парадоксальная ситуация. Высокий спрос сдерживается дорогой ипотекой, а многие собственники не снижают цены до реальных рыночных уровней. Об этом газете «Ру» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что справедливая цена на жилье должна соответствовать как характеристикам квартир, так и доходам граждан. Средняя стоимость квадратного метра сейчас превышает 120 тысяч рублей, что делает жилье недоступным для многих семей. Аксененко также подчеркнул важность доступности вторичного жилья, которое часто располагается в районах с развитой инфраструктурой. Он не ожидает значительных колебаний цен в будущем, подчеркивая необходимость реалистичного подхода собственников к оценке своих квартир. Главное для людей – это возможность приобрести жилье и улучшить качество жизни, отметил депутат.
3: Про природу.
2: В Мурманской области спасли горбатого кита, который застрял в сетях. Спасательная операция состоялась благодаря волонтерам из группы «Друзья океана». Это команда настоящих профессионалов, поскольку ранее они уже успешно вытаскивали китов из сетей. Животное после завершения работ, как утверждается, назвали Петром Великим.
3: Про новые технологии.
2: В России появится новый ГОСТ для детских игрушек с искусственным интеллектом. Росстандарт утвердил требования для интерактивных кукол, роботов, игровых консолей и других устройств, которыми пользуются дети от года до 14 лет. Производители должны будут учитывать, как устройство общается с ребенком, какие данные собирает и как влияет на его эмоциональное состояние.
3: Про жилье.
2: В Госдуме на этой неделе доработали законопроект о жилищных вкладах. Такой механизм хотят запустить с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первый взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер возмещения составит 10 миллионов рублей.
3: Про погоду.
2: Ливень с грозой и град ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом сообщили в столичном МЧС. Также, согласно прогнозу, москвичи могут столкнуться и с сильным ветром. Предупреждение спасателей действует до 9 часов вечера. Жителям и гостям столицы порекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить рекламные конструкции, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными при управлении автомобилем.
3: Про спорт.
2: Сегодня в Москве, недалеко от аэропорта Шереметьево, на квадротреке «Формула-7» состоится забег «Тропа своих героев». Это масштабное спортивное мероприятие, которое проходит на пересеченной местности. В забеге примут участие совершенно разные категории участников. Это семьи, подростки, любители и профессионалы спорта. Участников ждут более 25 препятствий, разборных и стационарных, естественных и специально созданных. Принять участие в забеге может каждый. Собранные средства с билетов идут на призовой фонд. Проект реализуется благодаря поддержке фонда президентских грантов. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Дальше не только больше, но и ближе. Ближе мы становимся к беспрецедентному событию этого лета – большой дискотеке «Авторадио». Друзья, 4 июля на стадионе ВТБ-арена для вас выступят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Ну и что самое приятное, билеты пока еще в продаже, поэтому можете смело приобретать их для себя и близких на сайте авторадио.ру. Добро пожаловать туда и добро пожаловать в новый музыкальный час в компании со мной, Владимиром Бодровым. Всех от всей души приветствую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
7: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.

0: Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
4: Комедийный мюзикл «Первое свидание». Любовь на самом деле. Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru. Авторадио.

Всегда есть к чему стремиться, но надо сказать, что в этом году проект «Страна поет Катюшу» на Авторадио действительно вышел на новый уровень. Во-первых, мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ. Во-вторых, с нами пела не только Россия, но и Черногория, Испания, Байконур и многие другие. Ну и в-третьих, вчера, 12 июня, в День России, эксклюзивно в ВК-видео, состоялась премьера нашего большого музыкального фильма. Всех, кто еще его не видел, я, Владимир Бодров, призываю зайти в ВК-видео и исправиться. Ну и, разумеется, друзья, призываю вас оставаться в компании с Авторадио, потому что наше движение только вперед.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама.

0: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще

0: Реклама.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Денежно-кредитная политика в России будет смягчаться. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Меры правительства и Банка России по сдерживанию инфляции уже приносят результат, поэтому есть основания рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Глава государства отметил, что власти изначально понимали возможное влияние жесткой денежно-кредитной политики на темпы экономического роста и инвестиционную активность. Однако, по оценке президента, говорить о полноценной инвестиционной паузе нельзя. Инвестиционный процесс продолжается, хотя и в более сдержанном режиме. Путин подчеркнул, что ситуация в экономике остается под контролем, а инфляция постепенно снижается. Это, по его мнению, создает предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики и достижения других макроэкономических целей.
0: Про помощь.
2: Правительство дополнительно направит регионам почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом первого типа. В частности, речь идет о закупке систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря федеральному финансированию все нуждающиеся дети и беременные женщины смогут бесплатно получить современные портативные системы.
0: Про недвижимость.
2: В мае этого года цены на квартиры в новостройках снизились в большинстве российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют данные поиска Яндекса. Наиболее заметно подешевели однокомнатные квартиры в Ростове-на-Дону на 7%, а также в Москве, Воронеже, Самаре и Перми. Экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Университета управления Максим Черков рассказал Авторадио, с чем связано снижение цен на квартиры в новостройках российских мегаполисов.
3: Некоторые снижения цен на новостройки объясняются тем, что в целом достаточно высокие процентные ставки, и не все граждане имеют возможность получать льготное финансирование, льготные ипотечные кредиты, поэтому до сих пор, к сожалению, ставки достаточно высокие. Но я думаю, что в целом, наверное, наиболее пострадавшее направление недвижимости – это скорее такой комфорт-класс, да, может быть, эконом-класс. По мере смягчения кредитно-денежной политики, безусловно, эти проблемы будут решены, и, конечно, недвижимость будет в любом случае дорожать, какая-то быстрее, какая-то медленнее. Мне кажется, можно быть уверенным, учитывая рост российской экономики, рост доходов, рост реальных доходов населения, заработных плат, реальных заработных плат.
2: Что касается цен, то в среднем по городам-миллионникам однокомнатная квартира в новостройке в мае стоила чуть больше 8 миллионов рублей.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Среди главных артистов фестиваля – Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну, лето провожать пока рано, друзья. Вот деньги раздавать, это, как говорил герой того фильма, никогда не рано и никому не поздно. Вот, собственно, я этим, Владимир Бодров, и займусь прямо сейчас в эфире Авторадио.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, дорогие друзья. Две мечты мы уже исполнили, а в общей сложности в этом году сбудутся 5 ваших самых заветных желаний, не говоря уже о том, что 5 миллионов рублей в общей сложности мы вам раздадим частями. С нами по-прежнему наш генеральный партнер Озонбанк, и благодаря ему, помимо 5 суперфиналов, под Новый год вас ждет еще один, 6-й суперфинал, в котором мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Ну и, к слову, удвоить ваши шансы вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Да и вообще, сайт авторадио.ру очень полезен для тех, кто хочет осуществить свою мечту, потому что именно там можно присоединиться к игре, рассказать, о чем вы мечтаете, и заменить скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И важная новость для участников нашей игры. Абонентам оператора Т2 снова доступна услуга по замене гудков. Заходите на сайт Авторадио и меняйте гудки на гимн Авторадио по инструкции. Наш прекрасный гимн, кроме всего прочего, помогает еще и деньги выигрывать. Ну и прямо сейчас, друзья, мы сыграем на 11 тысяч рублей как минимум. Почему как минимум? Да потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. То есть по факту на кону 22 тысячи рублей. И чтобы узнать, кому эта сумма может достаться, я останавливаю авторадио-рулетку. Есть номер, он заканчивается на 5186 и принадлежит Руслану из Приморского края, который хочет приобрести семейный автомобиль. Ну что ж, благородная цель, собственно говоря, приобрести, получить от Авторадио скорее семейный автомобиль. Насколько большая семья у Руслана, узнаем лично у него. Прямо сейчас давайте наберем номер Руслана. И он нам расскажет, очень надеюсь. Все-таки, какая, насколько большая семья, потому что семейный автомобиль сегодня... Ух ты. Увы, друзья. Увы, Руслан не расскажет, и гимн Авторадио мы тоже не услышали. Очень жаль. Хотел узнать, насколько большая семья, потому что сегодня, конечно, семейный автомобиль — это понятие относительное. Что ж, да, Руслан, ваш номер, тем не менее, остается на Авторадио-рулетке. Очень надеюсь, что гимн все-таки прозвучит, если мы вам позвоним в следующий раз. Да, и вас, друзья, тоже хочется как-то вам напомнить, что будьте на связи, когда мы вам звоним, когда Авторадио играет в очередной эпизод фирменной игры, друзья, будьте на связи, пожалуйста. И если вдруг в вашем мобильном не звучит гимн Авторадио, обязательно его подключите. Да, ничего страшного, один эпизод позади, друзья. В банке та же сумма, 11 тысяч рублей. На них мы сыграем уже в следующем эпизоде с кем-то из вас. Я запускаю Авторадио-рулетку. Желаю вам большой удачи, и мы летим дальше.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
2: Реклама спонсора.
3: Генеральный

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют
0: Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Мороженое пломбир Вианта Витория. Рожок, ваниль с шоколадной глазурью. 100 грамм в ассортименте за 49 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
2: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
4: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: Мясной гурман.
14: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Да все без... нормально.
2: Что?
1: Эшка.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
7: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
6: Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, ТНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТНК 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров ТНК. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенбук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
9: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия в Чанган Центр Авто. Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
13: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
14: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение.

0: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
7: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает...
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
8: Будет меньше трат?
9: Да, в магазинах да.
8: Сыр сливочный «Натура» 45%, 400 грамм за 369 рублей 90 копеек.
9: Да, за выгодой сюда.
8: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
10: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
14: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
15: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
16: Лето – время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 84842 526. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
17: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Реклама.
1: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
3: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
2: Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Авторадио.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили Джили в Автоград с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С Джили летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.

0: полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
3: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да. А в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
5: Росбанкрот.
6: 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Авторадио.

0: сертификат. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Родовой сертификат, который получают беременные женщины в России, предназначен для оплаты медицинской помощи и не может быть обналичен. Об этом рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, в этом году сертификат положен всем беременным россиянкам и иностранным гражданкам, имеющим полис ОМС и СНИЛС. Документ оформляется в электронном виде при первом посещении женской консультации. Номинал родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Средства автоматически распределяются между медицинскими учреждениями. 4 тысячи рублей направляются женской консультации за ведение беременности, 6 тысяч родильному дому за оказание помощи при родах и еще 2 тысячи детской поликлинике за наблюдение ребенка в течение первого года жизни. Чаплин подчеркнул, что эти деньги не выплачиваются женщине напрямую, а служат механизмом финансирования медицинских услуг. Поэтому получить средства сертификата наличными или перевести их на личный счет невозможно.
1: Про расследование.
0: Суд в Париже приговорил 6 граждан Грузии к срокам от 1,5 до 7 лет лишения свободы за кражу редких изданий произведений русских классиков из европейских библиотек. Двое обвиняемых были задержаны на территории Грузии и не присутствовали на заседании, поскольку грузинские власти отказались выдавать их Франции. Несмотря на это, парижский суд заочно приговорил каждого из них к 6 годам заключения и выдал ордера на арест.
1: Про детей.
0: В последнее время после развода дети все чаще остаются жить с отцами. Во многих случаях родители договариваются об этом без долгих судебных споров и оформляют мировые соглашения. Среди причин называют то, что отец может обеспечить ребенку хорошие условия, а у матери появляется возможность заниматься карьерой. При этом ребенок продолжает общаться с обоими родителями. О том, почему меняется отношение к роли отца после развода, Авторадио рассказала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.
2: Меняется модель родительства. То есть, действительно, сейчас уже и мамы активно работают, и папы открыты к бытовым вопросам, тем более, что большая часть бытовых задач, которая была у бабушек, готовки, уборки и так далее, сейчас даже технологически просто снимается и становится гораздо проще, отнимает меньше времени. И поэтому история, что женщина сидит дома, мужчина зарабатывает, это уже поменялось на уровне тенденции. Поэтому женщины активнее строят карьеру, они, тем более, сейчас очень хорошо востребованы в рамках тех даже и руководящих ролей, и как эксперты, и во многих направлениях. То есть вот эти границы, они действительно поменялись. Ребенку важно психологически комфортная составляющая, в котором у него действительно так или иначе остаются родители.
0: При этом специалисты подчеркивают, что каждый такой случай должен рассматриваться отдельно с учетом интересов ребенка и ситуации в семье. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио.

Ну а если ваш выбор пал на Авторадио, то вам здорово повезло, друзья, потому что у нас наступает время приветов и поздравлений в прямом эфире, и я, Владимир Бодров, уже готов их озвучивать. Свои сообщения вы можете писать нам на номер +7 915 459 2020, причем в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс, как это уже сделала Галина из Сыктывкара. Всех земляков она поздравляет с прошедшим Днем России и передает большой привет всем своим друзьям, которые отдыхают с ней на природе. Сестры Туровы, семья Шевчук, Анатолий и Татьяна. Вам большой привет от Галины из Сыктывкара. Далее пишет Наталья Михайловна Костина. Поздравьте, пожалуйста, Александра с днем рождения. Мы тебя очень любим, очень счастливы, что ты у нас есть. Папа, мама, брат Николай и сестра Алена присоединяются. И Юлия Джулай написала нам: «Добрый день, Авторадио. Поздравляю всех с прошедшим Днем России. Едем в деревню на рыбалку. Пожелайте нам отличного улова». Ну что ж, разумеется, желаем вам отличного улова и прекрасную песню «Дорогу» вам при этом ставим. Наслаждайтесь.

0: Продолжаем озвучивать ваше сообщение в прямом эфире Авторадио. Друзья, дорогое Авторадио, хочу пожелать большой привет своим родным и близким, своей огромной семье Колокольниковых. Желаю всем наилучшего настроения. С любовью, Анна Колокольникова из рабочего поселка Краснозерская Новосибирской области. Ирина Леднева пишет: поздравляю всех с прошедшим праздником, с Днем России. Хочу передать огромный привет своим коллегам Елене, Светлане, Александру. Мы сейчас трудимся. Ну что ж, прекрасного рабочего дня тогда вам. И Анастасия отметилась: добрый день. От всей души и от всей семьи поздравляем с днем рождения Романа Полякова. Мы его очень сильно любим, и пусть все его мечты обязательно исполняются. Друзья, пишите и вы. Номер для связи прежним: +7 915 459 2020. Можно писать в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер Макс. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет. Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
2: Свежесть всегда?
3: Да, в магазинах да.
2: Томаты черри на ветке. Упаковка 250 грамм за 119 рублей 99 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 17 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
7: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. На ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
1: Реклама на Авторадио.
11: 58 88 88.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Тех, кого сильнее всех любите вы, обязательно порадуйте персональным приветом в прямом эфире Авторадио. Друзья, тем более, что в этом часе такая возможность есть. Марина ее не упускает, пишет: «Добрый день, сегодня в Воронеже свое 83-летие отмечает Любовь Михайловна Землянская. Человек-праздник, генератор идей, источник тепла для своих детей, внуков и правнуков. Мудрая, добрая и просто самый лучший друг. Моя дорогая, желаю тебе оставаться такой же цветущей и жизнерадостной. Крепкого здоровья, неиссякаемого позитива и море поводов для радости. А рядом пусть будут близкие люди, готовые разделить с тобой эту удивительную жизнь». Кира просит передать привет в Кузбасс дорогому Олегу. Очень сильно его любит и ждет. Олег теперь об этом знает. Олеся свой привет отправляет команде Гильтек, особенно Ане и Татьяне. И Ксения написала: «Авторадио, передайте, пожалуйста, огромный привет Роману, двум Натальям, Елене, Дмитрию, Александру, Глебу и Марии. Хорошего отдыха на Клязьбе». Ну что ж, ко всем поздравлениям, пожеланиям, разумеется, присоединяемся, друзья, и напоминаем, что ваше сообщение тоже может прозвучать в прямом эфире Авторадио. Для этого пишите нам на номер +7 915 459 2020. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет!

выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Все сложится с новым кроссовером Данат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
11: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
12: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
11: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
12: Каких 5000?
11: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
13: 8-800-350-16-16.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
17: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
18: Категория 16+.
19: Авторадио.

0: На море побывать этим летом хотят многие, а вот попасть на большую дискотеку «Авторадио» мечтает абсолютно каждый, друзья, потому что именно там соберутся главные звезды, которые исполнят свои главные хиты. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для вас выступят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Категория 12+. Вы, кстати говоря, по-прежнему можете оказаться среди 30 тысяч счастливых зрителей. И все, что для этого нужно, зайти на сайт авторадио.ру и занять лучшие места для себя и своих близких. Дерзайте!
1: Авторадио поздравляет!
0: Ну а я пока продолжу озвучивать ваше сообщение в эфире Авторадио. Алексей Баранов пишет: выпуск 1991 года школы 29 города Калининграда. А класс! Вчера была классная вечеринка. Встреча. Всех люблю. 35 лет — это солидная дата. Далее сообщение от Вероники. Доброго дня. Хочу поздравить своего папу Олега с днем рождения. Желаю ему яркого, счастливого настроения, скорейшего завершения рабочего дня и крепкого-крепкого здоровья, что самое главное. Жена Марина и дочь Кира к поздравлениям, разумеется, присоединяются. Моисей просит передать огромный привет его дочери Марии. Сделано, Моисей. Александр свой привет отправляет Ларисе Александровне. И Наталья Боженкова написала: «Дорогой Авторадио, хочу поздравить с днем рождения своего любимого Владимира Фатина. Будь счастлив, родной. Всего тебе самого светлого, доброго и прекрасного». Друзья, у вас еще есть возможность попасть в прямой эфир Авторадио. Для этого пишите на единый номер +7 915 459 2020 в любой из доступных мессенджеров, в том числе и в национальный мессенджер «Макс».
1: Авторадио поздравляет!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама.
3: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Костюм, носки, бритва.
9: И еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
9: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: дожди.
1: Иногда и ведущие авторадио вспоминают перед сном тех, чьи сообщения не успели озвучить в рамках программы, друзья. Но время не стоит на месте, и прямо сейчас заключительная на сегодня партия ваших посланий. Карен Багдасарян пишет: «Большой привет в город-городец Нижегородской области самой милой, любимой девушке на свете по имени Виктория. Хочу попросить у нее прощения». Анна Комарова отправляет огромный привет всем слушателям авторадио, всем добра и любви желает. Василий желает Яне из Красноярска удачно доехать до Новосибирска. Владимир Козловский с прошедшим Днем России поздравляет своих родителей Виктора и Анастасию. И Настасья написала: «Поздравляем с днем рождения любимую сестренку и тетю Татьяну Санну, которая сейчас лежит и загорает у бассейна. Желаем плыть, бежать, крутить педали быстрее всех и дальше всех. Любим, обнимаем, твоя семья». Ну что ж, друзья, на сегодня все. Продолжение завтра в это же время. Меня зовут Владимир Бодров. Услышимся. Уступаю место Ивану Прудникову.
2: Авторадио поздравляет.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: «Ленту». «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
6: Столица 15.00.
0: Новости.
7: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Все спортивные объекты в России обяжут размещать на зданиях триколор. Подробности далее.
0: Про главное.
7: Госдума на этой неделе приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – это стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации, подчеркнула парламентарий. По ее словам, для спортсменов, представляющих Россию, вид триколора – это мощнейший моральный стимул и колоссальная ответственность.
0: Про Подмосковье.
7: В подмосковном Щелково на рейсовый автобус с пассажирами упало дерево. Об этом сообщает РЕН-ТВ в своем телеграм-канале. Всего в салоне было 10 пассажиров. Никто не пострадал, они самостоятельно покинули транспорт, отмечается в публикации. На кадрах с места происшествия видно, что на автобус рухнула верхняя часть ствола и кроны крупной березы. Дерево росло на газоне сразу за остановочным павильоном. Удар пришелся на переднюю часть рейсового автобуса ПАС.
0: Про экзамены.
7: Участники единого госэкзамена могут узнать свои результаты в личном кабинете на портале госуслуг. В перспективе там также будет доступны сканы экзаменационных работ. Это позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Об этом рассказали в Рособорнадзоре. Сообщение приводит ТАСС. Результаты ЕГЭ, зафиксированные на госуслугах, можно использовать для подачи заявлений в ВУЗ через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. Рособорнадзор активно внедряет в свою работу цифровые системы. Сервисы, связанные с различными жизненными ситуациями, в том числе со сдачей ЕГЭ. На госуслугах уже заработал тренажер по подготовке к единым госэкзаменам. Сейчас ведется работа по цифровизации этапа подачи заявлений на участие в экзаменах, подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами. В ближайшем будущем это также можно будет сделать через портал госуслуг.
0: Про фестивали.
7: С 19 по 21 июня в Тульской области пройдет фестиваль «Дикая мята». За три дня на 8 сценах состоится более 130 концертов, а также лекции, театральные перформансы, спортивные турниры, арт-практики и творческие встречи. Одной из особенностей программы станет акцент на живой музыке, созданной без использования искусственного интеллекта. Впервые на фестивале заработает аналоговая сцена, которая станет площадкой для выступлений музыкантов, работающих исключительно с живым звуком. На фестивале сохранят традиционный формат без VIP и фан-зон. Все гости смогут пользоваться бесплатной питьевой водой, стационарными душевыми, инфраструктурой кемпингов, бассейном, спа-станцией и фудкортом. Что касается музыки, шорт-лист фестиваля более чем впечатляющий. «Елка», «Айова», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Нейромонах Феофан», «Good Times», «Полна любви» и десятки других исполнителей. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник по данным Центробанка составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты по данным регулятора 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Есть у летнего дождя одно преимущество. Он летний. И перед тем, как кричать, что капитан очевидность в здании, давайте действительно поймем, что самое прекрасное время года наступило. Мы должны наслаждаться. Этого как раз-таки и пожелаю. Также всех еще раз наступившим Днем России праздником. Вчера, кстати, состоялась прекрасная премьера, а именно «Страна поет Катюшу» фильм. Я напоминаю, 9 мая, в День Великой Победы, мы всей страной вновь спели знаменитую Катюшу, причем в этот раз объединились с телеканалом НТВ. Тысячи видео, естественно, большие и малые города, разные страны принимали участие. И эксклюзивно в ВК-видео можно насладиться результатом. Еще раз, вчера состоялась премьера «Страна поет Катюшу» фильм. И всем рекомендуем в ВК-видео отправиться для того, чтобы посмотреть на себя любимых. Да и в целом, как все прекрасно, здорово, патриотично получилось. Ну и в данный момент спасибо, что вы остаетесь вместе с Авторадио. Иван Прунников меня зовут. Выходные продолжаются. Наслаждайтесь ими.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Авторадио. Реклама.
3: Позаботились и выбрали лучшее?
4: Да, в магазинах «Да».
3: Шашлык из свинины «Останкино» 1 килограмм за 289 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 17 июня 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 848-42-52-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
9: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
10: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге. Выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
12: До 30 июня 2026 года.
13: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
14: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн. Комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
2: Реклама на Авторадио.
15: 58-88-88.
16: Мы все решаем быстро на лету. Остановить.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
7: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06 2026 года. ОРВБ.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Авторадио.
3: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

Путь, дамы и господа, в путь, леди и джентльмены. Если мечта – это прекрасно проводить лето, у нас по-прежнему для вас предложение на 10 из 10, на 100 из 100. Предложение 4 июля – оказаться на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио». Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймери, дискотека «Авария», «Елка», главные звезды, главные хиты. Возвращение «Авторадио» в стадионный формат и, конечно же, это главный танцпол предстоящего лета. Билеты в любой момент доступны на сайте «Авторадио», на сайте авторадиодиско.ру. 12+ категория. Действительно, ярчайшее событие нам с вами предстоит пережить, и я уверен, что вы хотите стать его частью. Что делать для этого, вы знаете. Ну а 4 июля встречаемся на стадионе ВТБ-арена. А в данный момент также остаемся вместе с первым автомобильным. По-другому никак. В студии Иван Прудников. Страна, привет! Я буду очень...

0: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк». Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
7: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также
7: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
8: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
9: Стоит своих денег?
10: Да, в магазинах да.
9: Сок «Сады Придонья». 1 литр в ассортименте за 84 рубля 90 копеек.
10: Да, за выгодой сюда.
9: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
11: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
12: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
13: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
16: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
17: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
18: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
19: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
20: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
21: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, вести и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
9: Авторадио.

0: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
2: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
3: Калуга, такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий.

0: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
2: Авторадио.

0: власти. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шуталева в беседе с Авторадио рассказала, что новый формат может потребовать от автошкол отдельной подготовки.
1: Экзамен сейчас включает теоретические вопросы, и есть они не в каждом экзаменационном билете. Предполагается, что именно практические навыки оказания первой помощи тем или иным образом будут проверяться на экзаменах. Другой вопрос, каким образом это будет организовано, потому что, например, для приема такого экзамена нужно специальное оборудование, например, там манекены сердечно-легочной реанимации, манекены для излечения народного тела из дыхательных путей и так далее. То есть здесь больше вопросы к организации, какими силами, какими сотрудниками, да, то есть как это все будет проводиться.
0: Тема подготовки водителей в этом году уже получила несколько изменений. С марта россияне могут проходить теоретический курс в автошколах онлайн. Кроме того, для самих автошкол в России планируют вести рейтинг. Он должен учитывать, насколько качественно организация готовит учеников к экзаменам и реальному вождению.
2: Про Америку.
0: Министерство обороны США опубликовало новую партию ранее засекреченных материалов, связанных с наблюдением неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает британское издание Independent. В опубликованных архивах вошли видеозаписи, фотографии и свидетельские показания. Среди материалов ролик, датированный июлем 2025 года, на котором запечатлены два красных светящихся объекта, перемещающихся в ночном небе. Согласно сопроводительным данным, очевидец заметил необычное свечение во дворе своего дома во время парковки автомобиля. Новая публикация стала частью программы рассекречивания документов об НЛО, инициированной президентом США Дональдом Трампом. При этом публикация материалов не означает подтверждение внеземного происхождения зафиксированных объектов. В подобных случаях термин НЛО используется для обозначения явлений, которые на момент наблюдения не получили однозначного объяснения.
2: Про Авторадио.
0: Друзья, этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие. Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Дарить драйв и настроение в этот вечер будут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие артисты. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Музыка, любимые исполнители, но также прекрасно, когда мы с вами поем сами, тем более патриотические легендарные песни 9 мая. Все случилось, мы с вами вновь всей страной спели знаменитую «Катюшу», причем в этом году мы объединились с телеканалом НТВ, и я с огромным удовольствием хочу поблагодарить еще разочек всех, потому что тысячи видео, страны, города, огромный отклик, и «Страна поет Катюшу» фильм уже можно посмотреть эксклюзивно в ВК-видео. Вчера, 12 июня, в День России, состоялась премьера. Всех, кстати, еще раз с наступившим праздником. Ну и, конечно же, рекомендую в ВК-видео отправиться для того, чтобы посмотреть «Страна поет Катюшу» фильм. Он этого действительно заслуживает. На себя, любимых. Ну и еще раз огромный вам низкий поклон за то, что всегда и везде остаетесь вместе с «Авторадио». В студии Иван Прудников.
1: Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Мороженое пломбир Вианта Витория. Рожок, ваниль с шоколадной глазурью. 100 грамм в ассортименте за 49 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277 515.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
2: Ленту! Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
3: Авторадио.

0: Эфир «Авторадио» вновь приветствует всю страну. Ярко и легко вдоль выходных дней продолжаем двигаться. Естественно, предвкушаем нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки «Авторадио». Но, как мы с вами договаривались, теперь каждый уикенд, начиная с 6 часов, большая дискотека «Авторадио» будет и в прямом эфире. Ну, то есть, это генеральная репетиция нашей с вами встречи, генеральная репетиция наших с вами событий. Я думаю, многие, кто постоянно слушает эфир «Авторадио», уже привык, что, начиная с 18 часов, мы с вами находимся в таком танцевальном движе продолжительном. И это очень даже неплохо. Как вы понимаете, мы очень и очень скоро приступим, буквально через 20 минут, но все должно быть на балансе. Совсем скоро все случится, совсем скоро натанцуемся, пока же, если кто-то в какой-то суете находится, куда-то торопится, давайте попробуем выдохнуть. И, конечно же, эфир «Авторадио» в этом, как всегда, только поддерживает. Здравствуйте, дорогие.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Калуга. Такого больше не будет. Новые автомобили «Джили» в «Автоград» с выгодой до 700 тысяч рублей только до конца июня. С «Джили» летние поездки станут по-настоящему теплыми, комфортными и приятными. Хватит мечтать, пора действовать. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Ваше идеальное лето начинается здесь. «Автоград» — автомобильное сердце города.
1: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
1: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
3: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на Love Musicals.ru.
4: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Меры правительства и Банка России по сдерживанию инфляции уже приносят результат, поэтому есть основания рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки. Такое заявление сегодня сделал Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Глава государства отметил, что власти изначально понимали возможное влияние жесткой денежно-кредитной политики на темпы экономического роста и инвестиционную активность. Однако, по его оценке, говорить о полноценной инвестиционной паузе нельзя. Инвестиционный процесс продолжается, хотя и в более сдержанном режиме. Путин подчеркнул, что ситуация в экономике остается под контролем, а инфляция постепенно снижается. Это, по его мнению, создает предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики и достижения других макроэкономических целей.
3: Про инициативы.
2: В России предложили разрешить водителям оформлять персональный полис ОСАГО, привязанный не к автомобилю, а к конкретному человеку. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, действующая система удобна в случаях, когда одним автомобилем пользуются несколько водителей. Однако в ряде ситуаций более логичным может быть страхование ответственности самого водителя. В качестве примера Нилов привел владельца автомобиля и мотоцикла, который управляет обоими транспортными средствами. По его мнению, поскольку ответственность несет один и тот же человек, необходимость оформлять два полиса ОСАГО выглядит избыточной. Предполагается, что обладатель персонального полиса сможет управлять любым транспортным средством соответствующей категории без оформления отдельной страховки на каждую единицу техники.
3: Про природу.
2: В Мурманской области спасли горбатого кита, который застрял в сетях. Спасательная операция состоялась благодаря волонтерам из группы «Друзья океана». Это команда профессионалов, поскольку ранее они уже успешно вытаскивали китов из сетей. Животное после завершения работ, как утверждается, назвали Петром Великим.
3: Про регион.
2: В Саратове построят новый современный железнодорожный вокзал. Об этом сегодня сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, проект предусматривает восстановление исторического облика вокзала образца 1871 года. Здание, которое в ходе реконструкции 20 века утратило первоначальный архитектурный вид, планируют воссоздать с учетом современных требований к транспортной инфраструктуре. Строительство здания планируется завершить до конца этого года. После этого начнутся отделочные работы и установка оборудования. Ожидается, что первых пассажиров новый железнодорожный вокзал Саратова примет в апреле 2027 года.
3: Про цены.
2: Бюджетный и зарубежный отдых этим летом обойдется россиянам минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого и 80-100 тысяч рублей на ребенка. Такие оценки провели в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит поездка продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом, проживанием в отеле категории 3-4 звезды и питанием по системе «Все включено». Среди наиболее доступных направлений традиционно остаются Турция и Египет. Среди азиатских направлений одним из самых доступных остается Хайнань и Таиланд. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите? –

0: То, что волнует, можно попробовать отпустить, можно попробовать почувствовать выходные. Я надеюсь, у вас это получается. В целом, чувствуйте большую дискотеку Авторадио, которая на сегодня только-только набирает обороты. Впереди 3 часа будем двигаться в подобном ключе. Ну, то есть ярко, пританцовывая, зажигательно, мощно, драйвово. В общем, мы будем двигаться так, как хотим, чтобы прошла наша встреча 4 июля на стадионе ВТБ-арена. А это, конечно же, главное событие. То, что сейчас происходит, это репетиция. То, что происходит каждый уикенд в эфире Авторадио, это репетиция нашей встречи. Я надеюсь, страна приобретает билеты. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру, 12+, категория для друзей, для близких, для подруг. В любой момент 4 июля встречаемся вместе, ну а зажигаем несколько часов уже здесь и сейчас. По возможности делайте звук погромче. Причем, да, кто где? Кто-то, я уверен, на даче, кто-то даже, может быть, и в рабочем движении. Мы все разные, мы не похожи, но большая дискотека Авторадио существует для всех и для каждого. В студии Иван Прудников, привет!
1: Навеки я видел наяву мечты свои.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр сливочный «Натура» 45%, 400 грамм за 369 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 24 июня 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: Мясной гурман.
10: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобиль. Сердце Калуги.
11: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
14: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
15: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
16: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
17: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Авторадио. Добро пожаловать на главный танцпол этого лета. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Приходи и танцуй.

А почему бы нет? Ярко, легко, с удовольствием пританцовывая вдоль эфира Авторадио. Надеюсь, это лето нам запомнится навсегда. Надеюсь, этот субботний, если мне не изменяет память, вечер проходит на вас на 100 из 100. Надеюсь, каждый занимается тем, что ему нравится. И, конечно же, под звуки Авторадио. Дорогие, отдыхайте, танцуйте, набирайте сил. Давайте о работе вообще не будем. О работе потом, ближе к понедельнику. Пока же лучше о большой дискотеке Авторадио, которая сейчас звучит в нашем эфире и которая помогает нам отрепетировать нашу заветную, прекрасную, великолепную встречу 4 июля на стадионе ВТБ-арена. В паузах где-то небольших, скромных, можно приобретать билеты. 12+ категория, сайт Авторадио и сайт авторадиодиско.ру ждет всех. Ну а сейчас большая дискотека Авторадио и вовсе принадлежит всей стране. Здравствуйте, тысячи прекрасных

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Егор Крид.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

0: Рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение окончено. Акция действует до 31 августа.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

не то, что повеяло летом, оно уже где-то неподалеку, да, мы уже существуем, точнее, в этом мгновении. Но вот, пожалуйста, летом веет от календаря, летом веет от музыки, которая звучит в эфире Авторадио. Ну, а получается, главным летним танцполом страны веет от ВТБ-арены. Да, все логично. 4 июля встречаемся там. Это главное место сбора, поэтому стадион ВТБ-арена. Встречай тысячи гостей, встречай Авторадио. Возвращение Авторадио в стадионный формат. Я надеюсь, что в паузах между нашими энергичными движениями вы успеваете приобретать билеты для себя, для своих близких. Благо, способов достаточно. Сайт авторадиодиско.ру, наш официальный сайт Авторадио, также вам в помощь. Ну и надеюсь, эта суббота пролетает для вас великолепно. Близкие неподалеку, а значит, танцуйте коллективно. Тоже имеем полное право. Звук погромче.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Галибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Галибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио».
2: Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: Дискотека Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Томаты черри на ветке. Упаковка 250 грамм за 119 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 17 июня 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
6: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: на танцпол через пару минут.
1: Реклама. Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
8: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
9: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
8: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
10: Авторадио.

Облака — это прекрасно, романтично, но в прямом эфире, в прямом смысле о погоде говорить бессмысленно. Страна огромная, все разные. Кто-то сейчас, я уверен, на даче прячется от сильного ливня. У кого-то яркое солнце, шашлычок и озеро. Кто-то и вовсе на работе, кто-то в пути. Но всех нас объединяет большая дискотека в эфире Авторадио. Да, лично всех. Она соберет 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Я надеюсь, в паузах вы приобретаете билеты. Сайт Авторадио, сайт Авторадио, диско.ру в этом поможет. Но танцевать-то можно уже здесь и сейчас, правильно. То она и генеральная репетиция. Каждые выходные по несколько часов, начиная с 6 вечера. Теперь зажигаем на все 100%. И, я надеюсь, вы вместе с Авторадио. Звук погромче, дорогие. Отдыхайте, набирайте сил любыми способами.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

прекрасная. По-настоящему прекрасная Люси Чеботина является украшением большой дискотеки Авторадио на данный момент в прямом эфире. И, конечно же, Люси Чеботина станет настоящим украшением большой дискотеки Авторадио, когда мы с вами встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Дамы и господа, леди и джентльмены, это действительно главный летний танцпол страны. Это возвращение Авторадио в стадионный формат. В частности, поэтому мы ждем вас, дорогие. Уверен, этот вечер мы запомним навсегда. 4 июля, стадион ВТБ-арена. В любой момент, в любое мгновение билеты доступны для вас, для ваших близких на сайте авторадио.ру. Ну и в данный момент, конечно же, никаких пауз быть не может. Отдыхайте, танцуйте, набирайте сил. Это субботний вечер, и большая дискотека Авторадио зажигает его на все 100, а может быть даже и на все 500%.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро».
2: Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
1: Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас.
2: 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там

0: продолжим уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
0: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
7: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также
7: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
0: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
9: Реклама.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
14: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
3: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
5: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
6: Авторадио.
7: Добро пожаловать на главный танцпол этого лета. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Приходи и танцуй.

Если вдруг вам мало авторадио, у вас есть масса способов оставаться вместе. Это может быть умная колонка, это может быть FM-вещание, это может быть онлайн-вещание. Ну и, конечно же, это наша встреча на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Мы ждем всех и каждого. Мы ждем тысячи гостей пароходами, самолетами. Не имеет значения, давайте 4 июля покорим стадион ВТБ-арена и посетим главный летний танцпол страны, зажигая на все 500%. Но согласитесь, ведь летний сезон продолжается и в этом мгновении. Поэтому эту встречу мы и репетируем. Прямой эфир Авторадио. Теперь каждые выходные, каждый уикенд вечером мы танцуем и зажигаем. Данное мгновение, естественно, не исключение.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

0: По мнению многих, лето пролетает словно комета. И я не имею в виду, что я сейчас буду какие-то упадческие настроения добавлять в прямой эфир. Нет, конечно, я лишь намекаю на то, что от этого сезона тогда нужно брать максимум. Каждый день. Не откладывать ничего на завтра, просто наслаждаться моментом, если есть такая возможность. Авторадио, естественно, поддержит и добрым словом, и, разумеется, поддержит искусством сложения семенот. Меня все так же зовут Иван Прудников, страна большущий привет.
1: Дождь выстроил стены воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
4: Авторадио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Нам также очень хорошо, когда вы настраиваетесь на эфир Авторадио. За это 10 из 10. Действительно, каждая песня звучит для каждого из нас. Поэтому здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. Первая автомобильная всегда где-то неподалеку. И здорово, что мы отвечаем друг другу взаимностью. Иван Прудников меня зовут. Большущий привет. Наш субботний вечер продолжается. Отдыхайте, набирайте сил.

0: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-Банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк».
3: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи!

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

Против силы природы, конечно же, не пойдешь. И цунами это вам не шутка. Но если, как цунами накрывает счастье, ну что же, самое главное, эту волну сохранить. Чего я пожелаю в эфире Авторадио. Счастливым оставаться тяжело. И я уверен, что совместными усилиями обязательно с этой задачей справимся. Иван Прудников у микрофона. Привет, дорогие. Легкости вам пожелаю. И, конечно же, музыка сейчас предлагает капельку расслабиться. А значит, давайте этим и займемся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Ну плюс.
0: Реклама.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: реклама.
1: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
2: Информация об организации основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий, срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
0: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют
1: Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
0: 4

Успей купить билет. 12+. Реклама.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
6: Это происходит с каждым однажды.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.